0: 96,9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 106,9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Выборы 2026.
1: КПРФ – это совесть.
2: КПРФ – это постоянство.
3: КПРФ – это сила.
4: КПРФ – это будущее.
5: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: Ни радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.02, температура плюс 11, днем ожидается 17-19 градусов без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Тольяттинцам, чьи дома пострадали в результате субботней атаки беспилотников, городские власти пообещали помощь с восстановлением оконных конструкций. Жильцы поврежденных домов были эвакуированы, до них развернули пункт временного размещения. Прокуратура региона организовала горячую линию для граждан. В результате массированной беспилотной атаки на Тольятти погибших нет, госпитализирован один человек, сообщили в мэрии. Там добавили, что городская инфраструктура функционирует в штатном режиме. Связь 5G заработала в Самаре. На первом этапе покрытие обеспечивают два оператора из четырех – Билайн и Мегафон. Покрытие точное. Связь 5G доступна на набережной от Речного вокзала до Маяковского спуска, улице и площади Куйбышева, Струковском саду, на площади Славы, а также у крупных торговых центров. Центробанк впервые с апреля прошлого года не стал снижать ключевую ставку и оставил ее на уровне 14%. Кроме того, регулятор выступил с прогнозом о том, что официальная инфляция по итогам года составит 6-7%. Напомню, таргет ЦБ по-прежнему 4%. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, пояснили в ЦБ. В российских школах для пятиклассников ведут новый предмет. Со второго полугодия они начнут изучать духовно-нравственную культуру России, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС. По его словам, в следующем учебном году к изучению дисциплины подключат учащихся 6-7 классов. Кравцов отметил, что предмет, который также называют ДНК России, направлен на формирование традиционных общечеловеческих ценностей. Лесные пожары в Турции не повлияли на спрос туров со стороны россиян, сообщила ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. По ее словам, есть сезонные вещи в Турции. Обсуждение, как отменить all-inclusive и лесные пожары. Ни то, ни другое на спрос не влияет, сказала она. По данным АТОР, Турция сохраняет лидерство среди осенних направлений. На нее приходится около половины продаж зарубежных туров с заездами в сентябре и октябре. Хоккейная «Лада» получит 47 миллионов рублей от КХЛ по итогам прошлого сезона. Всего между клубами распределяют 2 миллиарда 364 миллиона рублей. Это доходы от реализации телевизионных прав, а также целевые отчисления от азартных игр. Больше всех по итогам сезона получил ярославский «Локомотив» 216 миллионов. Меньше всех шанхайские «Драконы» 19 миллионов. Средства получат как школы, входящие в структуру клубов континентальной и молодежной хоккейных лиг, так и независимые спортивные школы. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 11, днем будет облачно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.10. Температура в Тольятти плюс 11. Сегодня понедельник, 14 сентября. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 4 минуты на радио Омега 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 14 минут, температура в Тольятти плюс 11. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вен, пусть с задержками, но вы сможете завершить начатое. Не стоит пока планировать поездок и новых начинаний. Тельцы, у вас могут появиться новые идеи, но объективно у вас пока нет ресурсов для их реализации. Придется запастись терпением и откладывать деньги. Близнецы, вы можете пересмотреть принятые решения, в том числе относящиеся к долгосрочным планам. Не распыляйтесь на несколько целей сразу. Раки, течение дел замедлится или застопорится, возможны мелкие неудобства и неудачи. Однако в целом вы идете в верном направлении, не сворачивайте. Львы, поездки могут быть отложены. В некоторых делах потребуется нестандартное решение. Следите за здоровьем, чтобы не получить перегрузку. Девы, вы начнете видеть первые результаты своих действий и решений. Продолжайте движение в выбранном направлении, собирайте силы для рывка. Весы, у вас будет много сил и решимости сделать запланированное. Расставайтесь с людьми и делами, которые перестали делать вас лучше. Скорпионы, возможны эмоциональные моменты, которые могут повлиять на ваши решения и отношения. Будьте внимательны к мелочам, они могут оказаться важны. Стрельцы, какое-то дело может завершиться из-за недопонимания или обиды. Однако вы увидите, что это было наилучшим вариантом. Это неделя облегчения. Козероги. Неделя перекалибровки целей. От чего-то придется отказаться или нужно будет учесть интересы других людей. Укрепляйте важные отношения. Водолеи. Обнаружится, что вы не готовы к компромиссу. Это неделя избавления от розовых очков и укрепления уверенности в себе. Рыбы. Вы почувствуете желание перемен, но объективно для них еще рано. Это хорошая неделя для того, чтобы провести ревизию ресурсов и ближайших целей.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио.

0: Тольятти 7.33, температура плюс 11. Днем ожидается 17-19 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство предложило запустить детскую книжную карту. По задумке, это будет банковская карта по аналогии с пушкинской. Ее получат семьи, где есть дошкольники от 3 до 6 лет. На карту ежегодно планируют зачислять 3000 рублей. Эту сумму можно будет потратить на покупку книг. На первом этапе программу опробуют в 10 регионах, каких именно, пока не определили. В июне средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 28 регионах России. На Чукотке и в Магаданской области она перешагнула отметку в 200 тысяч рублей. Еще в 7 регионах 150 тысяч. Самарская область осталась в группе 60 регионов со средней зарплатой ниже 100 тысяч рублей. В МВД напомнили о штрафе за езду с просроченными правами. Его размер составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, как добавили в МВД, автомобиль нарушителя подлежит перемещению на спецстоянку. Напомню, водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года, продлены на 3 года. Крылья Советов победили Родину в домашнем матче 8-го тура РПЛ. Самарские футболисты вырвали победу со счетом 2-1, отыгравшись после 0-1. Крылья с 10 очками располагаются на 9-й позиции турнирной таблицы. Следующий матч самарцы проведут на выезде с московским «Локомотивом» 16 сентября.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 11. Днем будет облачно, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 28, температура плюс 11. На календаре понедельник, 14 сентября. В этот день родились британская певица Эми Уайнхаус и великий итальянский поэт Данте Алигьери. В 2015 году, 14 сентября, были открыты гравитационные волны, которые назвали новым окном во Вселенную. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
7: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
8: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
9: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
10: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.44. Температура плюс 11. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 сентября 2015 года были открыты гравитационные волны, которые назвали новым окном во Вселенную. Их зарегистрировала обсерватория Лига в США, которая состоит из двух детекторов в штатах Луизиана и Вашингтон. Каждый детектор – это Г-образная система из двух 4-километровых вакуумных труб с высокостабильными зеркалами на концах. Детекторы зафиксировали так называемую рябь пространства-времени, предсказанную Эйнштейном больше 100 лет назад. Он писал, что гравитация вызвана деформацией самого пространства-времени под влиянием массы. Позже ученые это иллюстрировали так. Металлический шарик лежит на мягкой поверхности, и под ним образуется вмятина. Чем тяжелее шарик, тем вмятина глубже и шире. Так и космическое пространство и время проминаются под массой планет, звезд и галактик. Раньше ученые могли наблюдать космос только через свет, электромагнитные волны. А с открытием гравитационных теперь могут космос слушать. Фиксировать события, невидимые в телескоп, например, слияние черных дыр. Открытие подтвердило и само существование черных дыр в космосе.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 11. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок сет из 4 видов роллов. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Этот сентябрь будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 сентября шоколадные конфеты «Родные просторы» по суперцене 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет полностью Кубанк. Подробности на сайте arenaauto.changanauto.com.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
7: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
8: Хочу купить я унитаз.
9: А мне нужна плита.
8: Мне нужен перфоратор.
9: А мне сковорода.
8: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
9: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио Омега.
12: Выборы 2026.
13: КПРФ – это совесть.
14: КПРФ – это постоянство.
15: КПРФ – это сила.
16: КПРФ – это будущее.
17: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.
18: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 12, днем ожидается 17-19 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В предстоящем эпидсезоне прививку от гриппа должны получить не менее 60% населения Самарской области или около 1 800 000 жителей. Планы на стартовавшую кампанию по вакцинации анонсировали в региональном Роспотребнадзоре. Санврачи отмечают, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызвать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из групп риска. В предстоящем эпидсезоне состав вакцин по рекомендации ВОЗ полностью обновится, заменят все 3 штамма вируса. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 20 раз выше, чем среди тех, кто прошел вакцинацию. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидподъема. Александр Пушкин может возглавить Самарский областной суд. Кандидатуру тезки русского поэта рассмотрит высшая квалификационная коллегия судей. Заседание запланировано на 22 сентября. Александру Пушкину 60, в судебной системе он с 2008-го. Начинал мировым судьей в Тульской области, возглавлял ряд судов. С 2012-го судья первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве. Напомню, полномочия прежнего председателя Самарского облсуда Вадима Кудинова истекли в марте 2025 года. До недавнего времени обязанности председателя исполнял заместитель Александр Шилов. В августе его полномочия прекратили из-за антикоррупционного иска Генпрокуратуры. Ученики начальных классов не должны использовать искусственный интеллект в школах. Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения. Согласно им, в 5-9 классах допускается использование сервисов искусственного интеллекта для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез. Ученики 10-11 классов, помимо этих задач, могут применять ИИ при реализации проектной и исследовательской деятельности. При этом учитель вправе ограничить использование искусственного интеллекта при выполнении школьного заданий, направленных на развитие навыков анализа, аргументации и творческого мышления. В Москве объем оставленных чаевых за первое полугодие превысил 2,5 миллиарда рублей. В Петербурге показатель составил без малого 1 000 000 000, об этом говорится в исследовании платформы «Нет монет». Однако в разрезе среднего чека северная столица уступила Сочи, где средняя сумма благодарности составила 451 рубль. Для сравнения, в Москве средняя сумма чаевых 500 рублей, в Петербурге 385. Скромнее всего на чай в рамках исследования оставляли в Самаре, в среднем около 300 рублей. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин вернулся в расположение клуба перед стартом нового сезона НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба команды. Напомню, летом 40-летний Овечкин, лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов, подписал новый контракт с Кэпиталс на 1 год. Российскому форварду осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Грецки по числу голов в НХЛ с учетом плей-офф. Сезон стартует 29 сентября. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции. Каждый день ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 12. Днем будет облачно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Реклама. Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Во всех супермаркетах «Миндаль». Боржоми – та самая любимая минеральная вода. 750 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.09, температура в Тольятти плюс 12. Спонсор минуты драйва на радио Омега — ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Техасский стартап Rail Industries анонсировал рамный пикап Runabout, который обещает стать народным любимцем. Концепция простая. Обычный бензиновый мотор, ремонтопригодность и никаких скрытых подписок на опции. Цена вопроса всего 21,5 тысячи долларов. Для Америки это почти даром. Но главное, чем создатели зацепили публику? Возвращение одной забытой детали. Речь о нижнем дефлекторе обдува. Он располагается на передней панели прямо под рулевой колонкой и направляет поток прохладного воздуха в область бедер и нижней части торса. В сильную жару он спасает водителя быстрее и деликатнее. В нашей стране в 90-е такое часто встречалось у праворульных японских авто и получило много народных названий. Самое безобидное – кондиционер для шорт. Проект уже вызвал ажиотаж. За первую неделю компания собрала более 5000 предзаказов. Удастся ли стартапу дойти до конвейера, покажет время. Но за попытку вернуть настоящий комфорт, свой хай они уже сорвали.
4: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредит предоставляет Power of Combank. Подробности на сайте arenaauto.ru.
4: Реклама.

0: 555-555.
1: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет? 1 + 1?
4: 3.
3: Что 3?
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: 3.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 8:19. Температура в Тольятти плюс 12. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчина заблудился в горах из-за искусственного интеллекта, после чего нейросеть признала свою ошибку. Житель китайского города Нинва отправился на прогулку в горы и, добравшись до вершины, решил спуститься другим путем. В какой-то момент, когда он проходил вдоль ручья, путешественнику показалось, что дорога стала слишком сложной, и он решил посоветоваться с нейросетью и спросил у нее, что делать дальше. Искусственный интеллект посоветовал ему сменить направление и подняться выше. Мужчина так и сделал, но оказался в непроходимых зарослях и понял, что заблудился окончательно. Несчастному пришлось вызывать спасателей. На следующий день, отдохнув после пережитого, путешественник вновь обратился к искусственному интеллекту и упрекнул его в неправильном совете. Мол, лучше было бы использовать навигатор. В ответ искусственный интеллект признал свою ошибку, добавив, что нужно было действительно идти по навигатору, да еще и приписал «ха-ха». Такие вот шуточки.
4: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама. ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
5: Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
6: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
7: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
8: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
9: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио Омега.
12: Выборы 2026.
13: КПРФ – это совесть.
14: КПРФ – это постоянство.
15: КПРФ – это сила.
16: КПРФ – это будущее.
17: Голосуйте за КПРФ.
18: Голосуйте за Осипова.
19: За КПРФ!
20: За Осипова!

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.33, температура плюс 12, днем ожидается 17-19 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области семьи с двумя детьми получили право оформить ипотечные каникулы. Теперь не нужно подтверждать снижение дохода. Достаточным основанием стал сам факт появления ребенка. Заявление на льготу можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Средняя зарплата на «АвтоВАЗе» превысила 90 тысяч рублей. Данные были озвучены в ходе конференции работников предприятия, где обсуждалось выполнение условий коллективного договора за первое полугодие. В середине лета «АвтоВАЗ» увеличил на 5% тарифные ставки и оклады рабочих, руководителей, специалистов и служащих. Физики создали новую форму льда, стабильную при температуре более 2000 градусов. Открытие важно для планетологии. Такая форма льда может существовать в недрах Урана и Нептуна и влиять на формирование их необычных магнитных полей. Акрон на выезде в ничью сыграл с лидирующим в РПЛ Краснодаром. Встреча восьмого тура завершилась со счетом 1-1. Акрон, еще не выигравший в чемпионате ни одного матча, поднялся с предпоследнего места в таблице на 14-е.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 12, днем будет облачно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти без 29, температура плюс 12. На календаре понедельник, 14 сентября. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
8: Выборы 2026.
9: КПРФ – это совесть.
10: КПРФ – это постоянство.
11: КПРФ – это сила.
12: КПРФ – это будущее.
13: Голосуйте за КПРФ.
14: Голосуйте за Осипова.
15: За КПРФ.
16: За Осипова!

0: Радио Омега, 106,9 FM, доброе утро, в Тольятти 8,46, температура плюс 12. На Радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы, 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 сентября 1911 года в Киеве было совершено покушение на главу Совета министров России Петра Столыпина. В оперном театре террорист Багров дважды стрелял в знаменитого реформатора. Спустя 4 дня тот скончался. Историки часто говорят, что Столыпин жил не в то время. Главная реформа, с которой он попал в историю, аграрная. Она уравняла крестьян в правах с другими сословиями, и они смогли выходить из общины, продавать свои наделы, получать льготные кредиты в крестьянском банке, поступать в учебные заведения и на службу. С другой стороны, Столыпин жестко боролся с революционным террором, и в истории остались народные выражения «столыпинский галстук», то есть виселица, и «столыпинские вагоны», поезда на каторгу. На реформатора покушались 11 раз, он завещал похоронить его там, где его не станет. Он покоится в Киево-Печерской лавре.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 12. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 9.01. Температура плюс 13. Днем ожидается 17-19 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области семьи с двумя детьми получили право оформить ипотечные каникулы. Теперь не нужно подтверждать снижение дохода. Достаточным основанием стал сам факт появления ребенка. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов рублей. Воспользоваться льготой по одному кредиту кредитному договору можно только один раз. Ракетный двигатель установили в Самарском парке Гагарина. Новый монумент стал подарком городу в честь его 440-летия. Речь идет о макете лунного двигателя НК-33 в натуральную величину. Инициаторами появления в парке новой достопримечательности стали предприятия «Кузнецов» и университет имени Королева. Двигатель НК-33 разрабатывался в 60-х, начале 70-х годов прошлого века на опытном заводе в поселке Управленческий для полетов на Луну. В 2010-м двигатель адаптировали для ракеты-носителя «Союз». Он уже обеспечил 13 пусков. На территории Средней Волги ожидается короткое потепление. В начале наступившей недели на погоду в регионе начнет оказывать свое влияние южный циклон. Сегодня воздух прогреется до плюс 18-20 градусов. Завтра столбики термометров могут достигнуть 23 градусов тепла. Осадков при этом не предвидится. Однако уже со второй половины недели ожидается очередная волна похолодания. Со среды начнутся дожди. В четверг ветер сменит направление с южного на северное. Температура составит плюс 14-19 градусов. Заморозков пока не ожидается. Ведущие математики мира заявили об угрозе искусственного интеллекта для науки. Главная проблема – расхождение целей. Компании стремятся к быстрым победам в решении задач, а наука нуждается в осмыслении и новых методах. Опасения вызывают ошибки в рассуждениях ИИ, вопросы авторства, неравный доступ к инструментам и влияние коммерческих интересов на научную повестку. При этом математики не отвергают искусственный интеллект, а призывают грамотно его использовать. Под открытым письмом подписались 25 лауреатов медали Филдса, самой престижной награды в математике. Акрон на выезде в ничью сыграл с лидирующим в РПЛ Краснодаром. Тольяттинцы открыли счет на 13-й минуте, отличился Константин Мардишвили. Краснодар смог сравнять счет только на 87-й минуте благодаря Хуану Басселе. Еще один мяч хозяев на 16-й минуте не засчитали после проверки ВАР. Напомню, в прошлом туре Краснодар сыграл в ничью с Крыльями Советов. У команды 6 побед в 8 матчах, 20 очков в активе и первое место в турнирной таблице. Акрон, еще не выигравший ни одного матча в чемпионате, поднялся с предпоследнего места в таблице на 14-е. В следующем туре тольяттинцы 17 сентября примут грозненский «Ахмат». Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек. Евро 98 рублей и 29 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 13. Днем будет облачно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106,9 FM, это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 9.08, температура в Тольятти плюс 13. Сегодня понедельник, 14 сентября. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть сет «Морской» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти. «Жако» – все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГРН 115-631-30-42-621. Подробности в организаторе правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Больше половины из нас считают, что чаще всего делать это бессмысленно, но все-таки весело. О каком занятии речь? Больше половины из нас считают, что чаще всего делать это бессмысленно, но все-таки весело. О каком занятии речь? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама.

0: 55555.
1: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Во всех супермаркетах Миндаль. Боржоми. Та самая любимая минеральная вода. 750 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: 106,9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 13 минут, температура в Тольятти плюс 13. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Больше половины из нас считают, что чаще всего делать это бессмысленно, но все-таки весело. О каком занятии речь? Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, пусть с задержками, но вы сможете завершить начатое. Не стоит пока планировать поездок и новых начинаний. Тельцы, у вас могут появиться новые идеи, но объективно у вас пока нет ресурсов для их реализации. Придется запастись терпением и откладывать деньги. Близнецы, вы можете пересмотреть принятые решения, в том числе относящиеся к долгосрочным планам. Не распыляйтесь на несколько целей сразу. Раки, течение дел замедлится или застопорится, возможны мелкие неудобства и неудачи. Однако в целом вы идете в верном направлении, не сворачивайте. Львы, поездки могут быть отложены. В некоторых делах потребуется нестандартное решение. Следите за здоровьем, чтобы не получить перегрузку. Девы, вы начнете видеть первые результаты своих действий и решений. Продолжайте движение в выбранном направлении, собирайте силы для рывка. Весы, у вас будет много сил и решимости сделать запланированное. Расставайтесь с людьми и делами, которые перестали делать вас лучше. Скорпионы, возможны эмоциональные моменты, которые могут повлиять на ваши решения и отношения. Будьте внимательны к мелочам, они могут оказаться важны. Стрельцы, какое-то дело может завершиться из-за недопонимания или обиды. Однако вы увидите, что это было наилучшим вариантом. Это неделя облегчения. Козероги. Неделя перекалибровки целей. От чего-то придется отказаться или нужно будет учесть интересы других людей. Укрепляйте важные отношения. Водолеи. Обнаружится, что вы не готовы к компромиссу. Это неделя избавления от розовых очков и укрепления уверенности в себе. Рыбы. Вы почувствуете желание перемен, но объективно для них еще рано. Это хорошая неделя для того, чтобы провести ревизию ресурсов и ближайших целей.
3: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Здравствуйте, ваша очередь.
1: Доброе утро, может быть, гладить постельное белье?
0: Весело.
1: Очень.
0: Ладно, благодарю вас за версию. Я имел в виду не постельное белье и не глажку, что-то еще. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрываете. Прямо сейчас на радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: В Испании нашли крупнейшего представителя редкого вида ихтиозавров. Палеонтологи впервые обнаружили остатки крупнейшего из известных видов ихтиозавров за пределами Великобритании. Находка показала, что примерно 190 миллионов лет назад ареал обитания вида был значительно шире, чем считалось. Ихтиозавры были одной из главных групп морских рептилий мезозоя. Внешне многие из них напоминали современных дельфинов, но родственниками млекопитающих не являлись. Испанский экземпляр оказался крупнейшим из всех известных представителей вида. Причем этот вид сильно отличался по устройству челюстей и зубов от других животных, чьи останки находили на той же территории. У этих ихтиозавров были массивные конические зубы, подходящие для достаточно широкого спектра добычи. А другой, обитавший там хищник, имел вытянутую морду и более тонкие зубы, лучше приспособленные для ловли небольшой быстрой рыбы. Исследователи предположили, что два хищника делили пищевые ресурсы.
2: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
5: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема. Кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
6: Море Синема, Тольятти. Город Тольятти. Автозаводская шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио Омега.
2: Выборы 2026.
9: КПРФ – это совесть.
10: КПРФ – это постоянство.
11: КПРФ – это сила.
12: КПРФ – это будущее.
13: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.32, температура плюс 13. Днем ожидается 17-19 градусов без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Больше половины из нас считают, что чаще всего делать это бессмысленно, но все-таки весело. О каком занятии речь? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Доброе утро, я думаю, листать новости в телефоне, ленту соцсетей.
0: Абсолютно верно.
1: Ура!
0: Как вас зовут?
1: Наталья.
0: Наталья, очень приятно, на правах рекламы вы выиграли сет «Морской» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти «Жако». Все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГРН 115-631. 30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок эмиссии и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Наталья, поздравляю.
1: Ой, спасибо большое. Я Наталья Иванова из Буденова. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9, а прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. Тольяттинцам, чьи дома пострадали в результате субботней атаки беспилотников, городские власти пообещали помощь с восстановлением оконных конструкций. Жильцы поврежденных домов были эвакуированы, для них развернули пункт временного размещения. Прокуратура региона организовала горячую линию для граждан. В Самаре может появиться правило высаживать 3 новых дерева вместо одного срубленного. Об этом заявил мэр Иван Носков. По его словам, в городе выявили 20 тысяч аварийных деревьев. Их спилят. Короткое потепление ожидается в Самарской области. В начале наступившей недели на погоду в регионе начнут оказывать свое влияние южный циклон. Завтра столбики и термометров достигнут 23 градусов. Осадков при этом не ожидается. Уже со среды начнутся дожди. В четверг ветер сменит направление с южного на северное. Температура понизится. Российская фигуристка Алина Загитова заплатила более 200 тысяч рублей за нарушение ПДД, сообщает Мэш на спорте. Загитова за 9 месяцев нарушила ПДД 124 раза. Сразу после оплаты штрафов фигуристка не оплатила парковку, за что была оштрафована на 5 тысяч рублей.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 13, днем будет облачно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 17-19.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 9.38, температура плюс 13. На календаре понедельник, 14 сентября. В этот день родились британская певица Эми Уайнхаус и великий итальянский поэт Данте Алигьери. В 2015 году, 14 сентября, были открыты гравитационные волны, которые назвали новым окном во Вселенную. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
6: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением, а еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
7: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. 9.43 в Тольятти. Температура плюс 14. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 14 сентября 2015 года были открыты гравитационные волны, которые назвали новым окном во Вселенную. Их зарегистрировала обсерватория Лига в США, которая состоит из двух детекторов в штатах Луизиана и Вашингтон. Каждый детектор – это Г-образная система из двух 4-километровых вакуумных труб с высокостабильными зеркалами на концах. Детекторы зафиксировали так называемую рябь пространства-времени, предсказанную Эйнштейном больше 100 лет назад. Он писал, что гравитация вызвана деформацией самого пространства-времени под влиянием массы. Позже ученые это иллюстрировали так. Металлический шарик лежит на мягкой поверхности, и под ним образуется вмятина. Чем тяжелее шарик, тем вмятина глубже и шире. Так и космическое пространство и время проминаются под массой планет, звезд и галактик. Раньше ученые могли наблюдать космос только через свет, электромагнитные волны. А с открытием гравитационных теперь могут космос слушать. Фиксировать события, невидимые в телескоп, например, слияние черных дыр. Открытие подтвердило и само существование черных дыр в космосе.
3: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Всегда хорошая музыка. На радио Омега.
1: Радио Омега. Там, где музыка прежде всего.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 10, температура плюс 15. Несколько минут назад Наталья с улицы Буденного разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Больше половины из нас считают, что чаще всего делать это бессмысленно, но все-таки весело. О каком занятии речь? Листать ленту соцсетей. Вот правильный ответ. Наталью поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в автолидер ГАК. ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
4: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Выборы 2026.
8: КПРФ – это совесть.
9: КПРФ – это постоянство.
10: КПРФ – это сила.
11: КПРФ – это будущее.
12: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.
13: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.03, температура плюс 16, днем ожидается 17-19 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Суд Самары начал рассматривать дело о мошенничестве при реализации проекта «Оздоровление Волги». По делу проходят двое предпринимателей. По версии следствия, их компания должна была реконструировать систему обеззараживания сточных вод на самарских очистных канализационных сооружениях. Для этого нужно было купить определенное оборудование, но в итоге компания приобрела другое, качество которого оказалось хуже. Ущерб оценили в 132 миллиона рублей. Добавлю, в 2025-м стало известно, что на проект «Оздоровление Волги» выделили около 11 миллиардов рублей. Но цели проекта так и не были достигнуты. В Тольятти полиция задержала пиромана, передают Сити Трафик. Мужчина подозревается в поджоге минувшим летом автомобиля Kia на парковке одного из домов на улице Революционной. После экспертизы, проведенного расследования, оперативники вышли на 41-летнего тольяттинца, который раньше работал на собственника автомобиля. Выяснилось, что он сжег машину из мести, обидевшись на увольнение. Более 20 тысяч аварийных деревьев выявили в Самаре. Их вырубят, сообщил в интервью «Комсомолке» мэр Иван Носков. Взамен спиленных в Самаре начнут высаживать новые деревья. В планах на текущую осень посадка 1500 саженцев. Мэр Носков рассказал, что в будущем в Самаре может появиться правило высаживать 3 новых дерева вместо одного срубленного. В первой половине наступившей рабочей недели в Самарской области ожидается сухая и комфортная осенняя погода. Сегодня по региону температура воздуха составит от 17 до плюс 21 градуса. Завтра днем столбики термометров поднимутся до плюс 23. В среду температурный фон останется прежним, но местами по области начнутся дожди. В четверг ветер сменит направление с южного на северное. В пятницу осадки прекратятся. Заморозков синоптики пока не прогнозируют. Молодые люди поколения Z выбирают темную мешковатую одежду, чтобы не привлекать лишнее внимание, объяснил ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, зумеры живут в сети в состоянии постоянной визуальной перегрузки и в реальной жизни не хотят надевать одежду, которая выставляет тело на показ и считывается с первого взгляда, приводит слова специалиста RT. Между тем, ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что на смену мешковатой одежде в моду вернулся силуэт «Песочные часы». Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что позиция организации, не допускающей россиян на свои турниры, остается прежней, но признал, что этот вопрос нужно решать. Его слова приводит Reuters. Коу отметил, что World Athletics хочет, чтобы на мировом уровне соревновался полный состав участников, и это должно быть главной целью. Российских легкоатлетов с 2022 не допускают на международные турниры даже в нейтральном статусе. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем будет облачно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.10, температура в Тольятти плюс 16. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на радио Омега.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Техасский стартап Reo Industries анонсировал рамный пикап Runabout, который обещает стать народным любимцем. Концепция простая. Обычный бензиновый мотор, ремонтопригодность и никаких скрытых подписок на опции. Цена вопроса всего 21,5 тысячи долларов. Для Америки это почти даром. Но главное, чем создатели зацепили публику? Возвращение одной забытой детали. Речь о нижнем дефлекторе обдува. Он располагается на передней панели прямо под рулевой колонкой и направляет поток прохладного воздуха в область бедер и нижней части торса. В сильную жару он спасает водителя быстрее и деликатнее. В нашей стране в 90-е такое часто встречалось у праворульных японских авто и получило много народных названий. Самое безобидное – кондиционер для шорт. Проект уже вызвал ажиотаж. За первую неделю компания собрала более 5000 предзаказов. Удастся ли стартапу дойти до конвейера, покажет время. Но за попытку вернуть настоящий комфорт, свой хай они уже сорвали.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 10:19. Температура в Тольятти плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчина заблудился в горах из-за искусственного интеллекта, после чего нейросеть признала свою ошибку. Житель китайского города.

0: было бы использовать навигатор. В ответ искусственный интеллект признал свою ошибку, добавив, что нужно было действительно идти по навигатору, да еще и приписал «ха-ха». Такие вот шуточки.
1: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
2: Все для безопасного труда на нефтехимических предприятиях города. Привези и стропы для защиты от падения с высоты, промышленные противогазы и фильтры, рабочая одежда и защитная обувь. Алтын спецодежда. Наш сайт altinsys.ru.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В «Море Синема» кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
5: «Море Синема», Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
8: Выборы 2026.
9: КПРФ – это совесть.
10: КПРФ – это постоянство.
11: КПРФ – это сила.
12: КПРФ – это будущее.
13: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова!

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 17. Днем ожидается 17-19 градусов без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлис собственного производства.
1: Здравствуйте. Правительство утвердило список продуктов для контроля цен. Норма заработает с нового года и затронет 24 основных продукта. Регуляторы будут следить за товарами по всей цепочке от производителя до магазина. Это должно помочь быстрее находить причины резкого подорожания продуктов. В первой половине наступившей рабочей недели в Самарской области ожидается сухая комфортная погода. В среду местами по области начнутся дожди. В четверг ветер сменит направление с южного на северное. Заморозков синоптики пока не прогнозируют. Владельцев самарской сети АЗС «Роза Мира» уличили в попытке уклониться от растаможки ввезенных в Россию автомобилей «Бентли» и «Феррари». За одну машину недоплатили 11 миллионов рублей, за вторую – 22 миллиона рублей. Дело рассматривает суд, сообщает «Самарское обозрение». Учебу в российских школах не будут отменять из-за выборов. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, если удастся разделить потоки учеников и избирателей, занятия в пятницу пройдут в обычном режиме. Если такой возможности нет, школьникам могут организовать внеклассные мероприятия.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 17. Днем будет облачно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.38, температура плюс 17. На календаре понедельник, 14 сентября. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились». 12+. 26 и 27 мюзикл «Люди как люди». 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. 10.43 в Тольятти. Температура плюс 17. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 сентября 1911 года в Киеве было совершено покушение на главу Совета министров России Петра Столыпина. В оперном театре террорист Багров дважды стрелял в знаменитого реформатора. Спустя 4 дня тот скончался. Историки часто говорят, что Столыпин жил не в то время. Главная реформа, с которой он попал в историю, аграрная. Она уравняла крестьян в правах с другими сословиями, и они смогли выходить из общины, продавать свои наделы, получать льготные кредиты в крестьянском банке, поступать в учебные заведения и на службу. С другой стороны, Столыпин жестко боролся с революционным террором, и в истории остались народные выражения «столыпинский галстук», то есть виселица, и «столыпинские вагоны», поезда на каторгу. На реформатора покушались 11 раз, он завещал похоронить его там, где его не станет. Он покоится в Киево-Печерской лавре.
4: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 17. Говорят, что в российских магазинах в будущем могут появиться роботы-кассиры. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. А через 4 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 17, днем ожидается 17-19 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. С начала следующего года в России будут мониторить цены на 24 вида продуктов питания. Напомню, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания, в августе был принят закон о мониторинге цен по всей цепочке от производителя до магазина. Теперь утвержден конкретный список. В нем в том числе мясо, рыба, макароны, сливочное и подсолнечное масло, молочные продукты, яйца, несколько видов круп, картофель, свекла, лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста. Документ вступит в силу с 1 января, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что с начала года стоимость месячной минимальной корзины продуктов в России выросла почти на 9%. Тольяттинцам, чьи дома пострадали в результате субботней атаки беспилотников, городские власти пообещали помощь с восстановлением оконных конструкций. Жильцы поврежденных домов были эвакуированы, для них развернули пункт временного размещения. Прокуратура региона организовала горячую линию для граждан. В результате массированной беспилотной атаки на Тольятти погибших нет, госпитализирован один человек, сообщили в мэрии. Там добавили, что городская инфраструктура функционирует в штатном режиме. Владельцев самарской сети АЗС «Роза Мира» уличили в попытке уклониться от растаможки ввезенных в Россию автомобилей «Бентли» и «Феррари». За одну машину фигуранты недоплатили 11 миллионов рублей, за вторую – 22 миллиона, сообщает «Самарское обозрение». Дело заведено по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере». Максимальная санкция статьи – до 5 лет лишения свободы. Для освобождения от ответственности необходимо перечислить в бюджет сумму в двукратном размере причиненного ущерба. В Таиланде заявили, что россияне вошли в число лидеров по покупке жилья в стране. С января по июнь соотечественники оформили в собственность 842 объекта общей стоимостью около 109 миллионов долларов. Это чуть больше 9 миллиардов рублей по актуальному курсу. В годовом выражении спрос россиян вырос на 50% по количеству сделок и на 75% по их суммарной стоимости. В среднем соотечественники приобретают в королевстве студии площадью 40 квадратных метров при средней цене квартиры в 130 тысяч долларов или 11 миллионов рублей. Традиционное первое место по объемам приобретения сохранил Китай. Почти 2000 квартир на 208 миллионов рублей. Крылья Советов и Акрон смогли улучшить свое положение в турнирной таблице РПЛ по итогам матчей 8-го тура. Тольяттинцам, как и в прошлом туре самарцам, удалось сыграть в ничью с лидером чемпионата Краснодаром. Встреча завершилась со счетом 1-1. Акрон покинул зону прямого вылета, переместившись с 15-го на 14-е место. Крылья Советов в домашнем матче обыграли дебютанты РПЛ «Московскую родину». Самарцы сумели вырвать победу со счетом 2-1, хотя по ходу встречи уступали 0-1. Благодаря этому результату крылья набрали 10 очков и переместились на 9-ю строчку турнирной таблицы. В следующем туре крылья на выезде сыграют с московским «Локомотивом» 16 сентября, а «Крон» днем позже примет в Самаре грозненский «Ахмат». Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 11.09, температура в Тольятти плюс 17. Сегодня утром Наталья Сульцебуденова разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Больше половины из нас считают, что чаще всего делать это бессмысленно, но все-таки весело. О каком занятии речь? Листать ленту соцсетей. Вот правильный ответ.
1: Я Наталья Иванова, Сбуденова. Разгадала невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Наталью поздравляем. Она получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. В ближайшие минуты ДДТ, что такое осень. А прямо сейчас Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас «Could I have this kiss forever» на радио Омега 106.9 FM.

0: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. ДДТ. Что такое осень? 11 часов 19 минут. Температура в Тольятти плюс 17. Говорят, что самая пожилая жительница России на днях отметила свое 121-летие. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Black, Wonderful Life, а также Ava Max, Kings and Queens. Через минуту на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Разговариваем с клиентом на его языке.

0: электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
1: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. Не пара, милая. 11 часов 32 минуты. Температура в Тольятти плюс 17. Днем ожидается 17-19 градусов без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Эксперты прогнозируют снижение ставок по вкладам. Специалисты, опрошенные «Известиями», считают, что к концу года доходность депозитов может опуститься до 11,5-12% годовых. В ближайшие недели резкого падения ставок не ожидается. Самые выгодные предложения, скорее всего, сохранятся по вкладам сроком до 6 месяцев. В июне средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 28 регионах России. На Чукотке и в Магаданской области она перешагнула отметку в 200 тысяч рублей. Еще в 7 регионах 150 тысяч рублей. Самарская область осталась в группе 60 регионов со средней зарплатой ниже 100 тысяч. В Самарской области семьи с двумя детьми получили право оформить ипотечные каникулы. Теперь не нужно подтверждать снижение дохода. Достаточным основанием стал сам факт появления ребенка. Заявление на льготу можно подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Правительство предложило запустить детскую книжную карту. По задумке, это будут банковские карты по аналогии с Пушкинской. Ее получат семьи, где есть дошкольники от 3 до 6 лет. На карту ежегодно планируют зачислять 3000 рублей. Эту сумму можно будет потратить на покупку книг. На первом этапе программу опробуют в 10 регионах. В каких именно, пока не определили.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Лера, Москва, лови. 11:43, температура в Тольятти плюс 17. Мы на пороге нового выпуска золотой коллекции радио Омега. Давайте почувствуем, что такое истинное удовольствие от встреч с лучшей музыкой минувших десятилетий. Камаросу, Лёй де Лонж, Модерн Токин, You Are Not Alone, а еще Статус Кво, In the Army Now. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
3: Миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи.
6: Миллион капелек. Все, что нужно детям.
5: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
1: Выборы 2026.
8: КПРФ – это совесть.
9: КПРФ – это постоянство.
10: КПРФ – это сила.
11: КПРФ – это будущее.
12: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

Камаро, Солей де Лонж в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 17. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Дмитрий Рожков. Легкого вам понедельника и продуктивной рабочей недели. Будьте здоровы!

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти, 12 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 19. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Учебу в российских школах не будут отменять из-за выборов. Об этом ТАСС заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, если удастся разделить потоки учеников и избирателей, занятия пройдут в обычном режиме. Если такой возможности нет, школьникам могут организовать экскурсии, посещение музеев, парков и другие внеклассные мероприятия. Конкретный формат каждой школы определит самостоятельно. Выборы в России пройдут в конце текущей недели и продлятся с пятницы, 18 сентября, по воскресенье, 20. Жителям Самарской области предстоит выбрать депутатов Государственной и Губернской дум. В предстоящем эпидсезоне прививку от гриппа должны получить не менее 60% населения Самарской области или около 1 800 000 жителей. Планы на стартовавшую кампанию по вакцинации анонсировали в региональном Роспотребнадзоре. Санврачи отмечают, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из групп риска. В предстоящем эпидсезоне состав вакцин по рекомендации ВОЗ полностью обновится, заменит все 3 штамма вируса. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 20 раз выше, чем среди тех, кто прошел вакцинацию. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидподъема. Средняя зарплата на автобазе превысила 90 000 рублей. Данные были озвучены в ходе конференции работников предприятия, где обсуждалось выполнение условий коллективного договора за первое полугодие. С середины лета автобаз увеличил на 5% тарифные ставки и оклады рабочих, руководителей, специалистов и служащих. На территории Самарской области ожидается короткое потепление. В начале наступившей недели на погоду в регионе начнет оказывать свое влияние южный циклон. Сегодня воздух прогреется до плюс 18-20. Завтра столбики термометров достигнут 23 градусов тепла. Осадков при этом не предвидится. Однако уже во второй половине недели ожидается очередная волна похолодания. Со среды начнутся дожди. В четверг ветер сменит направление с южного на северное. Температура составит плюс 14-19 градусов. Заморозков пока не ожидается. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. В минувшем августе показатель составил чуть больше 7,5 литров на душу населения, пишет агентство РИА со ссылкой на статистику. В Самарской области ситуация менее оптимистичная. Так, в Москве потребление спиртного 4,5 литра на душу населения, в Петербурге 6, в Новосибирской области 7,5 литров на человека, в Самарской области около 9,5. Целевой показатель регионального Минздрава на этот год 8,3 литра, а к 2030-му планируется снизить ниже 8 литров. Напомню, в Самарской области сократили время продажи алкоголя. Его можно купить с 10 утра до 10 вечера. Кроме того, запретили так называемые разливайки с площадью зала менее 50 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих территориях. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август. На школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. 15 сентября во вторник в Тольятти будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13. Завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Spice Girls на радио Омега. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего продолжения понедельника. Пусть день будет легким и успешным. На календаре 14 сентября. Об интересных фактах, связанных с мамонтами, Анна Романова будет рассказывать нам в предстоящие 5 минут на 106.9 FM. Немного раньше Шаде, Smooth Operator на радио Омега.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
5: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
6: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
7: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
10: Выборы 2026.
11: КПРФ – это совесть.
12: КПРФ – это постоянство.
13: КПРФ – это сила.
14: КПРФ – это будущее.
15: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: Шаде на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Далее на 106.9 FM группа «Танцы минус». А сейчас мы встречаем Анну Романову на радио Омега.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мамонты существовали на нашей планете неисчислимо долгое количество лет, пока не исчезли. Причины их вымирания, кстати, до сих пор не ясны. Одновременно с мамонтами вымерли еще 24 вида животных. Сегодня мамонты. Мамонты появились примерно 1,5 миллиона лет назад и вымерли примерно 8-10 тысяч лет назад. Но на российском острове Врангеля карликовый подвид мамонтов существовал еще 3,5-4 тысячи лет назад. Эти животные жили, когда древние египтяне строили свои пирамиды. По размерам мамонты были сравнимы со слонами, кроме североамериканского подвида, который достигал высоты 5,5 метров и массы 12 тонн. Это больше любого слона. Именно таким мамонтом, судя по всему, был Мэнни из ледникового периода. От холода мамонтов защищала не только лохматая шкура, но и расположенный под ней слой жира толщиной 8-10 сантиметров. Именно жир, а не мясо, кстати, был основой питания древних людей. На чистом мясе люди быстро погибали. Сами мамонты питались травой и злаками, и их плоские зубы от такого меню довольно быстро приходили в негодность. Зубы мамонтов обновлялись 5-6 раз за жизнь, так же, как это происходит у слонов. Мамонты ели столько же, сколько слоны, но были гораздо эффективнее в энергосбережении. Африканский слон тратит колоссальное количество энергии на охлаждение тела в жару. Мамонты жили в режиме термоса, практически не теряя тепло. Из-за этого мамонтам требовалось меньше калорий на килограмм веса. В отличие от африканских и азиатских слонов, уши мамонтов были очень маленькими. Это защищало их от обморожения в суровом климате. Бивни мамонтов прочнее и длиннее, чем слоновьи. Бивни длиной до 5 метров, не знаю, можете ли вы себе такое представить, позволяли мамонтам разгребать глубокий снег и добывать скрытую под ним еду. В бивне записана вся личная история мамонта. Распилив бивень, ученые могут узнать, в какую неделю жизни мамонт голодал, когда у самки были роды, каков был точный маршрут миграции, это узнают по химическому составу съеденной травы, и в какой именно день года животное погибло. Кровь мамонтов содержала природный антифриз. Гемоглобин мамонтов был генетически модифицирован так, чтобы бесперебойно снабжать конечности кислородом даже при температуре воздуха минус 50. И что на первом месте? У мамонтов на спине был горб, в котором они накапливали запасы жира на случай голодных или особо холодных периодов. Так же делают и современные верблюды.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Группа «Город 312» на радио «Омега». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам хорошего, легкого понедельника. Далее три песни подряд на 106.9 FM. На очереди Тейм Импала и Дженни со свежим суперхитом «Дракула».
1: Реклама.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились». 12

0: 26 и 27 мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
1: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
2: Хочу купить я унитаз.
3: А мне нужна плита.
2: Мне нужен перфоратор.
3: А мне сковорода.
2: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
3: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио

0: Энрике Иглесиас на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. А впереди на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега. Три главных хита разных прошедших десятилетий. Услышим и певца Лимара, и в There's Any Justice, группа Aerosmith и Voyage at Desireless.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36.

0: 6. Телефон 79-27-28.
1: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
2: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
3: Этот сентябрь будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 сентября. Любимое мороженое «Гигант» от Сампо по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек!
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек» – источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».
9: Выборы 2026.
10: КПРФ – это совесть.
11: КПРФ – это постоянство.
12: КПРФ – это сила.
13: КПРФ – это будущее.
14: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.
0: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 15 сентября, во вторник в Тольятти будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер восточный, 2,7 метров в секунду, температура нынешней ночью до плюс 13, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 19.
2: Радио «Омега», Тольятти, 106.9 FM.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Сэм Браун на радио Омега, там, где музыка прежде всего, в вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день. В ближайшие 10 минут на 106.9 FM снова музыка нон-стоп, хай-фай на очереди с хитом «Не дано» на радио Омега.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Дом почти достроен. Пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
2: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
1: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
2: Записывай. 500-520.
3: Центр Кровли.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра, во вторник, 15 сентября, в Тольятти облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков, ветер восточный, 2,7 метров в секунду температура, предстоящей ночью до 13 градусов, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 19.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.
2: Почему день

0: Александр Рыбак на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Далее на 106.9 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Avicii, Wake Me Up, песни Земли Майкла Джексона и Сиси Кэтч.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Ужин, ради которого хочется поскорее оказаться дома. Во всех супермаркетах «Миндаль» свежемороженый стейк форели «Аврора» в маринаде. 225 граммов. Всего 359,99. На сковороду немного специй. Дальше аромат все сделает за вас. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один.
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
7: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
5: Три.
7: «Ёлы-палы». Фермерская 14А.
8: Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Хороша ли сегодня я?
9: Ты краше всех, жена моя.
8: Знаешь, дорогой, купил бы мне зеркало, я бы не спрашивала.
10: Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для сказочного дома.
11: Телефон рекламной службы. 510-210.
12: Радио Омега.
13: Выборы 2026.
14: КПРФ – это совесть.
15: КПРФ – это постоянство.
16: КПРФ – это сила.
17: КПРФ – это будущее.
18: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: Реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
1: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными.

0: Заводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 96,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 15 сентября, во вторник в Тольятти будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер восточный, 2,7 метров в секунду, температура нынешней ночью до плюс 13, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 19.
0: Радио «Омега», Тольятти, 106,9 FM.

0: Группа Ума Турман на радио Омега. Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного продолжения дня. Послушаем предстоящие 10 минут, 3 песни на 106.9 FM. А на очереди у нас один из главных хитов этого года. Алок и Халид, Dive Into Me.
1: Реклама.

0: 55555555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Стальяти молоко.
4: Хочу купить я унитаз.
5: А мне нужна плита.
4: Мне нужен перфоратор.
5: А мне сковорода.
4: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
5: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио

Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама. ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 108-773-914-86-56». Город Москва, 18+.

0: действиях, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Кальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра, во вторник, 15 сентября, в Тольятти облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков, ветер восточный, 2,7 метров в секунду температура, предстоящей ночью до 13 градусов, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 19.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Группа ДДТ на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Дальше на 106.9 FM. Тройка песен, проверенных временем. Золотая коллекция радио Омега. Послушаем See Unstoppable, группы Backstreet Boys и Twisted My Sobriety от Танита Тикарам.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Этот сентябрь будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 сентября шоколадные конфеты «Родные просторы» по суперцене 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Выборы 2026.
8: КПРФ – это совесть.
9: КПРФ – это постоянство.
10: КПРФ – это сила.
11: КПРФ – это будущее.
12: Голосуйте за КПРФ.
13: Голосуйте за Осипова.
14: За КПРФ!
15: За Осипова!

0: Реклама.
1: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
2: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК». Или по телефону 772-38.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
6: Уже более 15 лет.
5: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63-20-36.
7: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
8: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.
9: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 17 часов. На радио «Омега» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. 15 сентября во вторник в Тольятти будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный 27 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 19.
1: Реклама. Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

Let's go straight to number one.

0: Юрий Антонов на радио Омега. Золотые хиты. С вами Дмитрий Рожков. Добрый вечер. Парочка хитов на подходе на 106.9 FM. Послушаем буквально через минуту дуэт Шона Мендеса и Камилы Кабелья «Сеньорита».
1: Реклама. 5

0: 5555555.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни-С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
1: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
5: Выборы 2026.
6: КПРФ – это совесть.
7: КПРФ – это постоянство.
8: КПРФ – это сила.
9: КПРФ – это будущее.
10: Голосуйте за КПРФ.
11: Голосуйте за Осипова.
12: За КПРФ!
13: За Осипова!

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. Во вторник, 15 сентября, в Тольятти облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 13 градусов. Завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 19.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Крис Ри на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM три хита из золотой коллекции радио Омега. Подборки этого часа Fightless и Dido, One Step Too Far, Crying in the Rain, группа Ха и Джордж Харрисон.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Сколько тебе лет?
4: Три.
3: А сколько будет? 1+1?
4: Три.
3: Что три?
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
3: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
4: Три.
6: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
7: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными

0: Заводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио Омега.
2: Выборы 2026.
3: КПРФ – это совесть.
4: КПРФ – это постоянство.
5: КПРФ – это сила.
6: КПРФ – это будущее.
7: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. 15 сентября во вторник в Тольятти будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 19.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Спонсор программы «Минута драйва» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Среди европейских стран по объемам продаж новых легковых машин Россия поднялась в рейтинге сразу на 3 строчки и заняла 2 место. Это данные британской консалтинговой компании Global Data. За прошлый месяц в нашей стране продали более 114 тысяч новых легковушек. Выше нас только Германия. Позади остались и Франция, и Великобритания, и Италия. По какой же причине мы обогнали почти всех? В Европе август – это пик отпусков и традиционный спад покупательской активности. А, например, в Великобритании продажи упали из-за того, что клиенты ждали сентября, когда в стране обновляются идентификаторы на автомобильных номерах, указывающие на возраст автомобиля. Следующим показательным месяцем для сравнения статистики будет декабрь. И у нас, и у них – конец года, традиционный пик продаж.
4: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не предоставляет полосовку. Банк. Подробности на сайте arenaauto.com.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
4: Реклама.

0: 5555555.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
3: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
2: Сыр «Шевр». Когда хочется чего-то особенного.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
1: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
5: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31.

0: Сантехники. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество – ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица – надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93 98 93.
3: Центр кровли.
4: Телефон рекламной службы 510 210.
1: Радио.

0: Реклама.
1: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Иногда для счастья вообще не нужен сложный рецепт. Хлеб, масло, молочная колбаса. Во всех супермаркетах «Миндаль». Колбаса молочная от фабрики «Качество» 400 граммов. Всего 259,99. И бутерброд потолще, пожалуйста. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением, а еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте жильзинск.ру.
4: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
5: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
8: Выборы 2026.
9: КПРФ – это совесть.
10: КПРФ – это постоянство.
11: КПРФ – это сила.
12: КПРФ – это будущее.
13: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.
14: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 99 FM. В Тольятти 19 часов. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 15 сентября, во вторник, в Тольятти будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер восточный, 2,7 метров в секунду температура нынешней ночью, до плюс 13, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 19.
1: Радио «Омега», Тольятти, 106,9 FM.

0: Александр Иванов на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Тройка песен, одна за другой следом. На очереди у нас Holy Moly, Shut a Friend. Через минуту на радио Омега 106.9 FM. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам прекрасного вечера.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Алтынспецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
1: Этот сентябрь будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 сентября свежемороженая скумбрия по суперцене 299,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один?
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
7: Выборы 2026.
8: КПРФ – это совесть.
9: КПРФ – это постоянство.
10: КПРФ – это сила.
11: КПРФ – это будущее.
12: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: вечер на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где через пару-тройку минут мы послушаем с вами три песни из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Бейонсе, Honesty, How Do You Do, группа Roxette и Крис Норман.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.
7: Выборы 2026.
8: КПРФ – это совесть.
9: КПРФ – это постоянство.
10: КПРФ – это сила.
11: КПРФ – это будущее.
12: Голосуйте за КПРФ.
13: Голосуйте за Осипова.
14: За КПРФ.
15: За Осипова.

0: 96.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 15 сентября. Во вторник в Тольятти будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 13, завтра днем 18-20 градусов.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Среди европейских стран по объемам продаж новых легковых машин Россия поднялась в рейтинге сразу на 3 строчки и заняла 2-е место. Это данные британской консалтинговой компании Global Data. За прошлый месяц в нашей стране продали более 114 тысяч новых легковушек. Выше нас только Германия. Позади остались и Франция, и Великобритания, и Италия. По какой же причине мы обогнали почти всех? В Европе август – это пик отпусков и традиционный спад покупательской активности. А, например, в Великобритании продажи упали из-за того, что клиенты ждали сентября, когда в стране обновляются идентификаторы на автомобильных номерах, указывающие на возраст автомобиля. Следующим показательным месяцем для сравнения статистики будет декабрь. И у нас, и у них конец года – традиционный пик продаж.
0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
7: Здоровым быть легко, Тольятти молоко.
8: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
9: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
10: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением, а еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
11: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
9: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
4: К новому учебному году. Занимательная математика от супермаркетов «Миндаль». Пломбир плюс шоколад равно 29 рублей 99 копеек. До 15 сентября эскимо от Сампо 63 грамма по уникально низкой цене 29,99. Вот такие задачки мы любим решать каждый день. «Миндаль». Начинаем учебный год вкусно.
5: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
6: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
5: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
6: Записывай. 93-98-93.
7: Центр Кровли.
8: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 15 сентября. Во вторник в Тольятти будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 13, завтра днем 18-20 градусов.
2: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, наметятся положительные сдвиги в делах, которые давно кажутся застрявшими. Улучшится общение с коллегами и старшими родственниками. Тельцы. Время отвлечься от дел, которые зашли в тупик. Возможно, вы найдете совершенно другое решение. Близнецы. Ваши успехи будут определяться прошлыми решениями. Вы получите ровно тот результат, который логически вытекает из ваших действий. Раки. День может быть нервным и неровным. Возможно, вспышки как гнева, так и немотивированного пессимизма и фатализма. Львы. В любом деле будет важно прояснить детали. Не откладывайте решение мелких вопросов. Девы. Несмотря на все ваши усилия, итоги дня могут не порадовать. Что-то придется пока просто спустить на тормозах. Весы. В каких-то делах вам точно повезет, но не во всех. Возможно, неоднозначные ситуации, которые потребуют странных решений. Скорпионы. Не стоит стремиться к решению всех вопросов сразу. Это вас запутает и отнимет слишком много сил. Расставьте приоритеты. Стрельцы. Импровизации приветствуются, но нарушать базовые правила игры нельзя. Стоит вам выйти за рамки, и все пойдет не так. Козероги. Не отходите далеко от принятых решений и утвержденного плана. Пусть результат будет меньше, но надежней. Водолеи. Возможно, ухудшение самочувствия. Также могут подвести близкие. Дом может временно стать ненадежным тылом, а источником проблем. Рыбы. День может получиться излишне эмоциональным, особенно если в семье есть нерешенные вопросы или тлеющий конфликт. Может случиться ссора.
3: Романтический вечер на радио.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра, во вторник, 15 сентября, в Тольятти облачно, с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до 13 градусов, завтра днем плюс 18-20.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.